0: Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис, экскурсия.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Тижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистко. Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис